0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Славгород. Знайомиться з помніком архітектури 18-го стагоддя, ён же історико-культурна каштовність з унікальними фресками. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І гэта царква нараджэння Пресвятой Богородіцы. Пабудавалі яе па задумі архітэктарам, сярод чыіх праектаў Неўскія вароты, Петрапаўлаўскай крэпасці, будынак паштамта ў Санкт-Петербургу і распісвалі пад кіраўніцтвам акадэміка імператарскай акадэміі мастацтваў. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Слаўгарадскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Кацярына Смірнова.
2: Канешне ж, наш храм – это наша гордасць. І этот храм, на первый взгляд, он такой же, как многие, но на самом деле в нем есть значительное отличие от других храмов. Если говорить о годах его постройки, это 1791-93, то есть он был построен буквально за 2 года по приказу Александра Голицына с легкой руки Екатерины II, которая приехала, узнала о том, что у нас есть 3 небольшие прихода вот в городе, и сказала Голицыну, неплохо было бы построить храм, объединив эти 3 прихода.
1: Сказано, зроблено, тем более, калі такая прапанова ішла ад імператрыцы. І хто такі Александр Галіцын, каб не паслухаць Кацярыну другую? Вось-вось, і я пра тое ж, таму храм на свет з'явіўся.
2: Храм этот крестокупольный, симметричный, высотой 30 метров. Построен он по всем канонам классики. То есть это классический стиль, который происходит с Римской империи. Основными архитектурными чертами которых являлись арки и своды. Из-за того, что здесь достаточно большие оконные проемы, при реставрации храма верхние окошки под самым куполом храма были удалены. То есть их не сохраняли. Света в храме предостаточно.
1: І самы час аб стваральніках храма пагаварыць архітэктар Мікалай Львоў, знакаміты сваімі рэалізаванымі праектамі.
2: Именно он планировал и проектировал строительство нашего храма. Внутри храм также был не просто собой. Дело в том, что на момент его строительства к нам в город специально для росписи этого храма приехал знаменитый художник Боровиковский. Он, конечно же, управлял работами всеми и сам участвовал в том числе. Таким образом, с его легкой руки было создано 57 фресок, которые отражали 57 библейских сюжетов. Они находились на арочных сводах потолка, на стенах.
1: І на вялікае наша шчасце, многія з гэтых фрэсак захаваліся, на жаль, не ў сваім першародным выглядзе.
2: Время і войны, і все, што праходзіла в этот перыяд, конечно, не маглі не оставіць след. Но, тем не менее, мы до сих пор можам войти в храм і полюбавацца этой красотой.
1: Нават калі ў гэтым асабліва не разбірацца і не паглыбляцца ў працэс стварэння і сюжэт, то ўсё роўна дух захоплівае ад усведамлення, колькі гадоў, стагоддзяў гэтым малюнкам. Таму яшчэ з большай павагай да іх ставішся і да тых, хто іх ствараў таксама. І фрэскі, і царкву, нараджэння Пресвятой Богородіцы. Словам, будзеце ў Слаўгарадзе, зазірніце сюды, не тое, што не пашкадуеце, пашкадуеце. Калі не зазірняце, пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радіо «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко принял удел у пленарном посяджении Евразийского экономичного форума у Астане, головной темой якого стало развитие личбовых технологий. Керовник державы отзначил, что штучный интеллект – это не погроза, и привел приклады якостного его укранения у вытворчести.
2: В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. Машиностроение, металлообработки, так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или как еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. Молочные отрасли, робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. До чего довела урбанизация, что из городов начнем возить доярок для того, чтобы подоить коров. Это тенденция в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников в молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%, то, о чем говорил предыдущий оратор. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание мы уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин, ведущих отечественных производителей Минского тракторного завода, Гомсельмаша и БелАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год, допустим, в Российской Федерации, возможно, и в Казахстане, особенно БелАЗ. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть. В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посева. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций, кардиологии, онкологии, урологии, причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно. Отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах.
1: Комитет Держконтролю сегодня проведет горячую линию по пытаниях реализации державной нежилой нерухомости, якая не выкрестовывается. Можно поведомить о проблемах при набытии нежилой державной нерухомости, а так само при продажу объектов, набытых за одну базовую величину оформления права власности. Информация принимается на короткий номер 191 с 10 до 17 годин, а так само у чат-боте телеграм-канала Комитета Держконтролю. Организация дорожного руху будет изменена сегодня поблизу просечения проспекта Пераможца и завулка Весненка с 10 вечера. На участку будут проводиться работы по реконструкции водопровода. Корректировки заключаются в изменении колькости полос для транспорта, который рухается по проспекте Пераможца у направку завулка Весненка. Сбоку в улице Ратанская их будет 4, сбоку Тихой – 3. Державная инспекция просит уличивать эту информацию при выборе маршрута. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями, на большей части территории короткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Температура поветра от 8 до 19 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебска 8-10, у Могилеве 10-12, у Гомеле 11-13, у Гродне 15-17, у Бресте 17-19, у столицы до 14 градусов тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Реклама на радио «Столица».
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица ТОП-10». Свежашок.

0: Реклама на радио столицы.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Самую правильную, самую добра освещенную стяжинку месяцем подкажет нам менавіта ён сегодня до проживания наилепшего варианта этого дня 29 мая. Сегодня, как вы зрозумели, мы глядим на месяц. У нас сегодня 13 месяцевые сутки и наступный прогноз. Сегодня необходимо быть, как мы уже отзначали, померковными, толерантными и учиться успрымать знаки, какие вам посылает лёс. Потому что сегодня у нас

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, на нашем шнаху так само сустракаются самые лепшие рок-композиции, потому что мы с вами на одной хвале, радио «Столица», ну и мы рухаемся только наперед. Тому, что у нас пятница, два дни выходных. Сябры, на жаль, вы не бачите зараз веселые твары Евы. Ён весь уже в этом летнем вайбе.
2: Ну, мне так хочется, как бы, не ведаю, я бы сказала, ой, а на календары червень, ой, а на календары липень, ой. Становится все спякотнее и спякотнее. Так, и будут наши рубрики больше спякотные. Рок, больше роковым, не ведаю, пена, больше пенистой и так далее.
1: Больше пенистой в пятницу. Это добрая парада. Сябры, ну и для тех, кто за рулем, у нас так само есть информация. Тому... Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней. Я за рулем. Ну, вот так, мы завсёды за рулем у тех, у кого есть власне авто, а лишь есть у нас такие дни, как день без авто.
2: Есть такое свято.
1: Так, ти, например, ну, час от часу так отрымливается, что худше на громадском транспорте, особливо, когда ты живешь в сказочном лесе, доезжаешь до столицы, кидаешь свое авто, а потом в метро альбо в автобусе там просовываешься по городу и
2: ну,
1: так далее.
2: Например, нельга устать. Ну, та, такое бывает так. Тому
1: это за все.
2: Нават
1: такая...
2: и кто. Тю-тю-тю. Вымушены десяти так перебежками проз метро, так, выскокивать, потом бегче на своих. Самый лепший транспорт, во, ноги.
1: Я с тобой
2: и
1: еще
2: и добрая координация, как не сгубиться. Ну, это уже самый высокий уровень. Так про что это будет подводка?
1: Про то, что МАЗ показал новый великий автобус «Сябры». Есть такая новина. Официальный телеграм-канал завода поведомляет, что модель стала часткой линейки пассажирской техники третьего поколения и призначена для працы на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Заявлены плавность ходу, добрая динамика и экономичность эксплуатации. Так само автобус отрымал кондиционер, дивосно, 3 электронные рейсопоказальники. Это такие аутоинформатор, он такие ось
2: молны аутоинформатор. Это он с тобой размовляет? Информируя авто.
1: Я не ведаю, как это будет бываться. Поглядим. Так. Внутрисалонное табло, систему адресного открытия дверей пассажирами, систему видеоназирания и зарядные прилады по всем салоне. Для пассажиров с обмежеванными возможностями предугледжены механичная рампа и специальное место для инвалидной коляски. Все сделано для зручности. Угу. Так, Олеж, тебе бы не так давно обмерковывается в столице тема, что в громадском транспорте з'явились эти двери, когда и сам натискаешь, треба самому натискать.
2: Да ты что, не башила, ведаешь, я только под землей, звичайно, езжу, треба пойти на экскурсию.
1: Ну, так, мне так само цікаво, как это все отбывается.
2: А что людям не подобается?
1: Спрешки тут такие, это зручно, те незручно, вот такие размовы идут. Я пока что не бачу на власне вочи, не отчу, как это, не могу ничего сказать, только все это чутки.
2: Сябры, подумаем.
1: Обовязково. Ну, а это добрая новина. Мы завсёды за зручность. Ну и, сябры, коли вам зручно поглядеть у наш телеграм-канал «Радио Столицы», зробите это уже зараз. Там появилась подказочка про наши роковые думочки. Ну...
2: Як ты зловил это светло? Мне кажется, ты сам поделил это и небесы на добрую такую частку и трошечку, якая по той бок темный.
1: Ну так и
2: зазернитесь, я бы обовязково убачьте чудовное небо, чудовный Василь у этих колерах столичных, не будто под небо зробленное, так? И, магчыма, будете ведать подказку. Коли не, дочакайтесь их у эфиры.
1: Так, у нас будет некалькі подказок про гурт и про музычную композицию. Ну а пока что давайте Мэтт Капли, но результат. Зал послухаем с композицией The Greatest Show.
4: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: столица.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица.бай.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Алла Іванова. 36-я міжнародная спецыялізаваная выстава «Белагра-2026» пройдзе з 2 чэрвеня ў Мінску. На яе падалі амаль 600 заявак з 12 краін. І гэта больш, чым летась, паведаміла начальнік галоўнага ўправлення знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Ксенія Мялешка.
2: Общая площадь выставкі – это открытые площади, закрытые площади, составляют на текущий момент 42 600 метров квадратных. Это тоже больше, чем в прошлом году, практически на 4000 метров квадратных. На закрытой площади нашей выставки будут представлены все наши регионы Республики Беларусь с пищевой продукцией. На открытой площади будет презентован потенциал сельскохозяйственной отрасли. Это крупное машиностроение, тепличное хозяйство. Кроме того, на выставке будет презентован потенциал производителей, которые производят удобрения и средства защиты растений.
1: Насыщенной будет программа в галине деловых коммуникаций. У другий раз пройдет форум «Аграшос. Стратегия росту». У першиню дни ритейла для удельников из Беларуси и России. У наших сельгасвытворцев будет махчимость провести перамовы с гандлевыми сетками Российской Федерации для заключения контрактов на поставку продукции. Для наведвальников выстава открыться 2 червеня у 15 годин и будет працавать штодня по 6 червеня с 10 до 18. Приехать на форум можно будет не только на особистых автомобилях, але и на громадском транспорте. Специальные автобусы будут ходить от станции метро Пушкинская, Академии наук и площади Перамоги до припынку Международный выставочный центр. Тому каждый мінчанин и гость столицы змогуць атрымаць шмат нагод шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Слухай, любімае.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем знакомиться с сегодняшней пятеркой топ-рок-фактов и будем обирать самый цікавый факт про дочинение рокеров до профессии зварщика. Выглядая пятерка наступным чином, ну, конечно, сегодня есть именинник, и почнем мы с его, именинник Ноэль Галлахер. Другий рок-факт, это будет Джеймс Хэтфилд и его хобби. Третий, самопиар Боба Марли. Четвертый, батька у талисмана Ози Осборна. И пятый факт про рок и славу Тони Айоми. У телеграм-канала на канале «Радио Столица» начинается голосование, и там есть короткая аннотация всех рок-фактов. Можно почитать и одразу обрать то, что наибольше сподобается. Ну, а я тем часом расскажу про именинника сегодняшнего Ноэля Галлахера. 29 мая 1967 года он народился. Это музыкант, спевак, гитарист, композитор и головный автор песень британского рок-гурта «Оазис», який сегодня выступает с сольным проектом. Ноэль середний с трех братов Галлахеров, выходец из ирландской рабочей семьи, где жорсткость и пьянство батьки стали причиной неутаймованного ладу життя музыканта. И он натхненный был британским роком от Beatles, Rolling Stones, Smiths и инших, взял в руки гитару и стал голосом поколения 90-х. Ноэль почал играть на гитаре у 13 годов. Этот инструмент достался ему от батьки, и будущий музыкант выконывал песни, якія чул по радио. А после выключения со школы Ноэль спробовал себе в будаўніцтве. Позднее стал техником одного рок-гурта, где и працавал, покуль молодший брат Лем не запросил его долучиться до «Оазис» у якости автора песень и гитариста.

0: Реклама на радио столице.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня день зварщика. Ну и будем зараз говорить об тем, как связан процесс злучения металличных деталей и рок-музыка. Вот черговый у нас рок-факт, и кто б мог подумать, что Джеймс Хэтфилд, рок-зорка, солист и гитарист гурта «Металлика» захопляется зваркой у якости хобби. На сам речь, металл и зварка – его давнее захопление, якое знайшло для страваний як у творчести, так и в особистом житті. Музыкант використовує старые инструменты, автомобильные детали, металлолом для створения уникальных творов мастацтва. В его гаражи есть зварочный аппарат, где он проводит шмат часу за створением разных арт-объектов. Ну и, как известно, Хэтфилд – соправдный коллекционер и реставратор винтажных автомобилей. И свои навыки профессийной зварки он выкористовывает и при обновлении и модификации машин. А еще музыкант створал металличные скульптуры, кастомные гитары, которые после выставлялись на аукционы для сбора сродки. И шли эти сродки на доброчинность. Ну, это, напевно, той самый выпадок, когда любовь до металла живет у человека во всех ее проявах.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем знакомиться с сегодняшними рок-фактами. Боб Марли – ямайский музыкант и гитарист, вокалист и композитор. После закончения школы у подлеткового узросте он недолго працавал зварщиком на вытворчасти и першим цалком присвятить себе музыцы. Но привело до этого наступное. У 16 годов Боб Марли записал свой первый сингл под назвой «Judge Not». Однако радиостанции Кингстона не одразу проявили цікавость для его творчести. Ну и тогда молодой выканавца вырашил выкрестовывать нестандартные методы просовывания. Один из них был такий. Вот до момента выхода первой пластинки Боб працавал зварщиком как раз таки и тратил весь свой заработок на просовывание песни у ближайшей корчме. Там стоял музычный автомат с его пластинкой. И Марли уключал свою пластинку и песню так часто, что владельник этой установы врешті выкинул пластинку с автомата и отправил юную зорку куды далей. Вот такая дивная история. Сябры, нагадаю, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завершацца, але галасаванне на гэтым працягваецца, не спыняецца. У телеграм-канале «Радио Сталіца» ёсць кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок-фактаў. Такім чынам, пакуль мы ненадолго развітаемся, вам будзе чым заняцца, паслухаць цудоўную музыку, выпуск навін ад нашай службы інфармацыі, ну і, канешне, абраць самы цікавы факт пра дачыненне рокераў да прафесіі зваршчыка.

вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте будем подводить выник сегодняшнего эфиру и высветлим, что ж отбылось с нашим голосованием. Говорили мы сегодня об том, как связаны процессы излучения металличных деталей и рок-музыка. Ну, в приватности, про зварщиков и не только. Потому что сегодня есть именинник Ноэль Галлахер, ну и про его, конечно, обовязково треба было сказать. Еще мы доведались про Джеймса Хэтфилда и его хобби, про самопиар Боба Марли, про батька у талисмана Ози Осборна, про рок и славу Тони Айоми. И наибольшую колькость голосов на гэты момент у нас набирает четвертый рок-факт. Это батька у талисман Ози Осборна. Вот такой чудовный рок-факт. Ну и, ну что, логично, что ось он наибольше сподобался многим из наших слухачов. Дякую всем, кто эти две годинки провел разом с вами. Сподеюсь, было цікаво и корыстно. А для вас працавали ведущая Алла Иванова и гукрежиссер Светлана Антонова. Жадаем усім доброй пятницы, удалого яе завершения и приемного отпочинку у выходные. Не забывайте все свои приемники настроивать на хвалю радио «Столица». Почуемся. Покуль.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Славгород. Знайомиться з помніком архітектури 18-го стагоддя, ён же історико-культурна каштовність з унікальними фресками. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І гэта царква нараджэння Пресвятой Богородіцы. Пабудавалі яе па задумі архітэктарам, сярод чыіх праектаў Неўскія вароты Петрапаўлаўскай крэпасці, будынак паштамта ў Санкт-Петербургу, і распісвалі пад кіраўніцтвам акадэміка імператарскай акадэміі мастацтваў. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Слаўгарадскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Кацярына Смірнова.
2: Канешне ж, наш храм – это наша гордасць. І этот храм, на первый взгляд, он такой же, как многие, но на самом деле в нем есть значительное отличие от других храмов. Если говорить о годах его постройки, это 1791-93, то есть он был построен буквально за 2 года по приказу Александра Голицына с легкой руки Екатерины II, которая приехала, узнала о том, что у нас есть 3 небольшие прихода вот в городе, и сказала Голицыну, неплохо было бы построить храм, объединив эти 3 прихода.
1: Сказано, зроблено, тем более, калі такая прапанова ішла ад імператрыцы. І хто такі Александр Галіцын, каб не паслухаць Кацярыну другую. Вось-вось, і я пра тое ж, таму храм на свет з'явіўся.
2: Храм этот крестокупольный, симметричный, высотой 30 метров. Построен он по всем канонам классики. То есть это классический стиль, который происходит с Римской империи. Основными архитектурными чертами которых являлись арки и своды. Из-за того, что здесь достаточно большие оконные проемы, при реставрации храма верхние окошки под самым куполом храма были удалены. То есть их не сохраняли. Света в храме предостаточно.
1: І саме час аб стваральніка храма пагаварыць архітэктар Мікалай Львоў, знакаміты сваімі рэалізаванымі праектамі.
2: Именно он планировал и проектировал строительство нашего храма. Внутри храм также был не просто собой. Дело в том, что на момент его строительства к нам в город специально для росписи этого храма приехал знаменитый художник Боровиковский. Он, конечно же, управлял работами всеми и сам участвовал в том числе. Таким образом, с его легкой руки было создано 57 фресок, которые отражали 57 библейских сюжетов. Они находились на арочных сводах потолка, на стенах.
1: И на великое наше счастье, многие из этих фресок захавались, а на жаль, не у своим першародным выгляде.
2: Время и войны, и все, что проходило в этот период, конечно, не могли не оставить след. Но, тем не менее, мы до сих пор можем войти в храм и полюбоваться этой красотой.
1: Нават калі ў гэтым асабліва не разбірацца і не паглыбляцца ў працэс стварэння і сюжэт, то ўсё роўна дух захоплівае ад усведамлення, колькі гадоў стагоддзя ў гэтым малюнкам. Таму яшчэ з большай павагай да іх ставішся і да тых, хто іх ствараў таксама. І фрэскі, і царкву нараджэння Пресвятой Богородіцы. Словам, будзеце ў Слаўгарадзе, зазірніце сюды. Не тое, што не пашкадуеце, пашкадуеце. Калі не зазірняце, пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Слухай, любімае.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Лішаныя дні засталіся да лета, аднак апошнім часам надвор'е стала вельмі непрадказальнае. І паводле прагнозу сіноптыкаў будзе такім яшчэ мінімум тыдзень. Як не прапусціць ні адзінай магчымасці актыўнага адпачынку і пры гэтым правесці яго бяспечна? Сёння і пагаворым. У нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Вітаю. Першая асацыяцыя са словам лета, канешне ж, адпачынак на прыродзе. А гэта і развядзе вогнища и купание в водоемах. А чем тут важно памятать?
2: Да, действительно, вы правы, что очень важно перед тем, как отправляться на природу и отдыхать, в том числе и к водоемам, необходимо заранее подготовиться и освежить у себя в памяти правила безопасного поведения. Во-первых, перед тем, как мы выдвигаемся на водоемы, необходимо точно убедиться и вспомнить, что мы отдыхаем только на разрешенных местах для купания. Понятно, сейчас погода не сильно располагает к этому, но тем не менее, у нас на сайте есть интерактивная карта, на которой отмечены такие места. На месте дежурят спасатели освод, в том числе спасатели МЧС, которые в любой момент могут оказать вам помощь, если вдруг что-то, как говорится, пошло не по плану. Разумеется, перед тем, как готовится, купальный сезон, дно обследуется, и поэтому здесь можно с достаточно высокой вероятностью сказать, что там не будет коряк, стекла и так далее. Ну и, конечно же, если мы планируем, к примеру, пожарить шашлыки или устроить костер, опять-таки, тут тоже очень важно помнить правила. Мы рекомендуем устраивать мангалы тоже в специально отведенных для этого зонах. Но если вы находитесь, к примеру, у себя на территории своего частного домовладения, то здесь вы можете, конечно же, устраивать костры или жарить шашлыки на мангале, но тоже это нужно делать по определенным правилам. Во-первых, нужно подготовить территорию, площадку. Она должна быть окопана, грубо говоря, если вы планируете костер, то есть ограждена камнями, например, либо немножко выкопана яма для того, чтобы туда в следующем заложить дрова, либо мангал должен стоять на таком месте, это же касается и костра, кстати, чтобы, скажу очередной раз нормативным языком, исключать попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, конструкций и сооружений. Но важно помнить, что жарить там мангал тоже в том числе можно только в безветренную погоду, потому что у нас вот сейчас, собственно, достаточно сильный ветер, и, соответственно, в любой момент времени огонь может распространиться на большие площади, соответственно, принести ущерб вашему имуществу, вашему здоровью, можно получить ожоги, если попытаться самостоятельно его тушить. Поэтому очень важно, чтобы у вас рядом с вами вместе стояло ведро с водой, либо огнетушители, либо песок, которым вы сможете этот огонь засыпать. Дети у нас могут быть только зрителями в этой истории. Ну и, разумеется, когда мы приготовили пищу, либо просто уже планируем заканчивать свое времяпровождение на природе, необходимо потушить костер, либо мангал до полного прекращения тления углей. Здесь как раз-таки и пригодится то самое припасенное ведро с водой.
1: Видите, вось особливый вайб от починок на природе с ночевкой. Коли вы сбираетесь с сябрами, берете палатки, разводите вогнища и спеваете любимые песни под гитару. Где можно ладить такие выезды и каких правил притримливаться, как провести час беспечно?
2: Да, действительно, отдыхать на природе еще и с ночевкой – это отличное времяпровождение. Тем не менее, здесь тоже важно помнить несколько правил. Одно из них, перед тем, как отправляться на природу, важно изучить карту ограничений или запретов на посещение лесных массивов. Она есть в открытом доступе, регулярно обновляется, в том числе у нас на сайте есть информация для того, чтобы понимать, можно ли находиться в той территории, либо нет. Делается это для снижения, скажем, вероятности возникновения пожаров в лесах в связи с высокой пожароопасностью, к примеру, из-за погодных условий и так далее. Обращайте внимание, что на сегодняшний день Белгидромет выдавал предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, связанных с сильным ветром. Соответственно, отдыхать на природе, особенно под высокими деревьями, может являться риском для жизни. Поэтому рекомендуем повременить с выездами, либо выбрать более безопасные территории, площадки, на которых не будет каких-либо шатких конструкций, либо высоких деревьев, в которых сильная парусность, из-за которого они могут также падать и ломаться. Такие случаи бывали, когда люди на отдыхе попадали в неблагоприятные ситуации и в последующем могли пострадать. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну а дальше все касается тех же правил, что мы говорили чуть ранее. То есть, если мы устраиваем костер, мы его делаем на безопасном расстоянии, там, где это можно сделать. Ну, это же касается как раз-таки мангалов. Здесь лучше все-таки придерживаться позиции, чтобы стоял мангал, потому что это более контролируемое устройство, в котором в ограниченном пространстве находятся ваши тлеющие угли, которые в последующем можно потушить. Поэтому, в принципе, здесь дальше уже все, как мы ранее говорили, и ни в одной программе нашей. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы не знаете, как поступить, у нас на сайте есть рубрика «Будь готов», там тоже можно посмотреть, почитать некоторые вопросы.
1: У школьников вось-вось почнутся самые долгочаканные летние каникулы. И вельми важно провести их только с корыстью. Об чем нагадаем детям и их батькам.
2: Мы поздравляем с окончанием учебного года. Ну и в свою очередь, конечно же, желаем провести их весело, полезно и, разумеется, безопасно. В первую очередь напоминаем родителям, что вы обязательно должны знать, где находятся ваши дети. Проведите с ними беседу, комфортную друг для друга, чтобы ваши дети знали, что нельзя находиться и отдыхать на ряде опасных территорий объектов, например, на стройках, либо на площадках, где проводится, к примеру, замена теплотрассы и так далее. Чтобы аккуратно детки ваши катались на велосипедах. Вот у нас недавно случай был в Минске, нога мальчика застряла. Поэтому проведите с ним беседу, чтобы баловство было в меру, скажем так, и чтобы отдых их был относительно безопасным. Насколько это, конечно же, возможно, мы очень хотели бы, чтобы все детки безопасно отдыхали, но их пытливый ум порой заводит их в очень неприятные ситуации. Ну и, конечно, объясните, как вызывать экстренные службы, расскажите. Желательно, чтобы вы всегда знали, где ваш ребенок находится. Ну и убирайте дома, пожалуйста, всякие опасные предметы. Спички, зажигалки из доступа. Ни в коем случае не давайте их в пользование детям. Разумеется, это касается и там стиральных порошков, таблеток и так далее. Понятно, что их пытливый ум все равно будет интересовать какие-то вещи, а вы с учетом занятости можете какие-то моменты упустить. Поэтому постарайтесь проговорить это заранее, чтобы ваш ребенок четко понимал, что есть вещи, которые ему без вас трогать нельзя. Ну и маленьких детей, что касается, обязательно держим их на расстоянии вытянутой руки, ни в коем случае не оставляем без присмотра.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мільченка. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себе.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Алла Іванова. 36-я міжнародная спецыялізаваная выстава «Белагра-2026» пройдзе з 2 чэрвеня ў Мінску. На яе падалі амаль 600 заявак з 12 краін. І гэта больш, чым летась, паведаміла начальнік галоўнага ўправлення знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Ксенія Мялешка.
2: Общая площадь выставкі – это открытые площади, закрытые площади, составляют на текущий момент 42 600 метров квадратных. Это тоже больше, чем в прошлом году, практически на 4000 метров квадратных. На закрытой площади нашей выставки будут представлены все наши регионы Республики Беларусь с пищевой продукцией. На открытой площади будет презентован потенциал сельскохозяйственной отрасли. Это крупное машиностроение, тепличное хозяйство. Кроме того, на выставке будет презентован потенциал производителей, которые производят удобрения и средства защиты растений.
1: Насыщенный будет программа у галіне деловых компаний.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси принял удел у посяджения высшейшего Евразийского экономического совета у Астане. Александр Лукашенко выказался об необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Белорусский лидер отзначил, что в ближайший час необходим рашучий крок у реализации основных идей, намеченных в рамках организации. Керовник державы подкреслил, что реагировать на актуальный порядок дня треба обовязково, али не забываться о базовых метах.
2: Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении. Валовый внутренний продукт государств-членов вырос на 16,6%. Экспорт сферы услуг между странами Союза вырос в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных 95 миллиардов долларов в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте Союза повысилась с 15 до 20%. К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию. События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем. И мы пока не знаем, где именно и с какой силы удар она нанесет.
1: Держатая инспекция нагадывает водителям об необходимости в дневный час суток рухаться с заключенным близким светлым фар. В умовах дождю лепше снизить худкость и позбегать резких маневров. Усе у салоне повинны быть пришпилены. Дети до 12 годов перевозятся у специальных утрымливающих приладах. При немогчимости протягивать рух за моцного ливня, спыниться за межами проездной частки и включить аварийную светловую сигнализацию.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У гэтай хвіліны ў Астане Александр Лукашэнка сустракаецца з Владзімірам Пуціным. Падрабязнасці ў наступным выпуску. Прэзідэнт нашай краіны на пасяджэнні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета асобна спыніўся на некаторых аспектах работы ў рамках еўразійскага эканамічнага саюза. Александр Лукашэнка звярнуў увагу на пазітыўныя лічбы рэалізацыі стратэгічных напрамкаў развіцця еўразійскай эканамічнай інтэграцыі да 2025 года.
2: Цифры позитивные. Проведено более 480 мероприятий. Подписано 18 международных договоров. Принято около 500 нормативных актов. Но давайте будем честны. Ключевые вопросы – регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись, другие отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические, цифровой, допустим, подписи отложили. Не упрекаю, настойчиво призываю, раз уж мы 12 лет назад согласились идти глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи Союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме. Мы тоже об этом сегодня говорили. Начиная, о чем сказал президент Казахстана, с принятия в наш Союз, и до исполнения идей и принятых нормативно-правовых актов мы об этом сегодня говорили. Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают такие наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что у нас есть союз, чтобы был конкретный результат по всем направлениям. Мы прекрасно понимаем, что от такой главной страны в наших союзах, от России, потребуются очень серьезные шаги, а может быть и уступки определенные. Нам надо прежде всего нашей комиссии, аппарату нашего союза серьезно подумать над активизацией работы и эффективной работы, чтобы это не просто были заседания, не просто разговоры, после которых нет практических шагов, а чтобы был результат. Должна быть эффективность.
1: Выстава жывапісу і скульптуры «Яна», прысвечаная году беларускай жанчыны, адкрылася ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. Экспазіцыя аб'яднала творы савецкага і пастсавецкага перыяду. Наведвальнікі ўбачаць галерэю яркіх партрэтаў і тэматычных карцін з жанчынамі самых розных прафесій, лёсаў і характараў. У сувязі з дрэннымі умовамі надвор'я велакарнавал «Віваровар», вялікі канцэрт фестывалю «Настрой лета» пераносіцца на наступны тыдзень. Дзіцяча-юнацкія спаборніцтвы «Першы ровар» на пляцоўцы каля палаца спорту адбудуцца заўтра ў першай палове дня, пачатак у 11:30. Зараз у Мінску 12 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніца, магчымы град, у асобных раёнах парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 2, плюс 10 у дзень, ад 11 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 12-14, у Магілёве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 14, плюс 16, у Гродні плюс 19, плюс 21, у Брэсце плюс 20, плюс 22. У сталіцы ўначы плюс 4, плюс 6, у дзень 11-13 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 19 хвилин, это Радио Столица, и сегодня мы с вами отзначаем сусветный день здорового стравования. Расскажу вам свою историю, калісьці вырашил я быть здоровым. Як усе нормальные люди, конечно, у понеделок. Купил брокколи, кускус, киноа. Апошнее гучит для меня дагэтуль як назва лодки. Киноа, ну такое, цікавая назва. На третий день без кавы и цукру я зразумел, что мое тело починае страйк. Рука тягнется до шафы с пячэннем. У сне я бягу за шаурмой, а твар стал настолько агрессивным, что нават мой кот до мяне не падыходзіў. У финале ночью у 2:30 я опынулся на кухне, ел смажаные пельмени с майонезом, слухал металлику и шептал себе: «Здоровое стравование, Андрей, это коли ты счастливый, а не голодный». Вот такая история у меня отбылась, а периодично, скажу вам, щиро отбывается она со мною. И напишите зараз, что у вас, вы коли-нибудь робили спробу стать правильным, например, робили, а праз день знаходили себе с лапшой худкого приготования и слезами у вачах, потому что шкадовали. Просто напишите, может вы ни об чем не шкадуете, цікаво буде нам доведаться ваше меркование. Напишите у драйв-чату, пошуку телеграма, треба увести на русской мове. Радио Столица, долучиться до нашей суполки и покидайте свои комментарии под опошним постом. И не забывайтеся лайк поставить, тому что посты у нас завсёды прыгожие. Рухаемся.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.40, это радио столица, фирменный прогноз на двор я вам от нас. Сегодня сусветный день здорового стравования, и на двор я завтра, як шведский стол, скажем так, разностайное. У Минску будет плюс 11, плюс 13, переменная облачность, махчимы невеличкие опадки. Идеально для вечеры с горбаткой. Гродно плюс 19, плюс 21, без опадков, день для руколы и петрушки. Брест плюс 20. Плюс 22, довольно сонечно у Бресте, это значит сезон салатов официально открытый. Могилев плюс 13, плюс 15, в облачно махчимый дождик. На дворе для рызыковных гастрономичных рашения. У Гомель плюс 14, плюс 16, так само можа крыху капнуть настрой, а можа все ж таки пирожок. Витебск плюс 12, плюс 14, в облачно с прояснениями и махчимы невеличкие опадки. Диетологи нам кажуть не, а життё каже бяры хот-дог, хоть погреемся, сябры. Будем греться на столице нашими хитами и зараз прогучить наш суайчинник Петя Елфимов с проектом своим «Гран Кураж». Слухаем.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президенты Беларуси и России провели встречу на полях саммиту ЕАЭС у Астане. Размова протягивалась амаль полторы годины. Как поведомляет телеграм-канал «Пул Першага», ничего надзвичайного, просто насыщенный парадок. Александр Лукашенко принял удел в посяджении Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. У своем выступлении белорусский лидер закликал не забывать о первопочатковых метах и особенно спынился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко отзначил, что необходимо реализовать декларацию об дальнейшем развитии интеграционных процессов Евразийский экономический шлях своечасово.
2: Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов «Евразийский экономический путь» должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация развития передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более на этом. Вместе с тем мы не должны допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку и в торговле, и в других вопросов. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучше из национальных практик, о чем говорил и президент Казахстана, делать общим, а не использовать как заградительный ресурс.
1: Стали вядомы папярэднія падрабязнасці другога цэнтралізаванага экзамена для праходжання ЦЭ па прадметах руская мова, беларуская мова. Па выбары зарэгістраваліся 59 064 чалавекі. Па стане здароўя не завершыў выпрабаванне адзін выпускнік, два выдалены з аўдыторыі за выкарыстанне мабільных тэлефонаў і вынас тэставых матэрыялаў з аўдыторыі. До уваги автоаматоров. До 7 вечера закрытый проезд по улице Кирова на участку от Ленина до Свердлова. Дежурная инспекция рекомендует увеличивать это при плановании поездок. У Минску зараз коли 10 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворье. На большей части территории краткочасовые дожди. Днем местами навальницы, махчимый град. В особых районах порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 2, плюс 10. У день на 22 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 12, 14. У Могилеве плюс 13, плюс 15. У Гомеле плюс 14, плюс 16. У Гродне плюс 19, плюс 21. У Бресте плюс 20, плюс 22. У столицы у ночи плюс 4, 6, у день 11, 13 тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы знову у эфиры. Як и ваше жаданне перакусіць у 23:30. У меня такие жаданні бывают. И шчыра вам скажу, перакусы такие бывают нават яшчэ пазней. Кому падабаецца так само начны жор, ставьте лайки, заходьте у наш телеграм-канал, напишите в пошуку «Радио Столица», долучайтесь до нашей суполки, так само до всех остальных. Инста, Ютуб, где знойдете, там и долучайтесь. Ну а до нас хутка долучатся наступные выканаўцы. Мы почуем разом с вами My Chemical Romance, Sabaton, Pendy Future Black. Это белорусский гурт, до речи, Nickelback, Depeche Mode и хутка прогучить Battle Beast. Только для вас, это финны. И мне сдается, это зараз один из самых ярких сучасных коллективов у жанрах Power Metal. Ведомые тем, что сполучают свои рифы, вокал и элементы синти попа 80-х. Выступления их вельми-вельми энергичные. И была недавно объява такая от их, что у 2025 года наприканцы после 13 годов совместной працы покинула их вокалистка, и зараз ей пришла на смену новая. Зовут ее Марина Латарака, и она с Бразилии, и уже у эту весну яны откатали, так скажем, тур у Австралии с новой вокалисткой. Мне сдается, так само недренно. Будем слухать их трек под названием «The Burning Within». Починаем, погнали! Погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 19 хвилин, это радио столица, наш любимый драйв-чат, и даю заусёды я тут корисную актуальную инфу. Починаем мы с затора у наших, зараз яны стали меньшие, расмакталися, это вельми добро. 5 баллов оценивая Яндекс, з'явился на МКАДе, там авария, на жаль, от з'езда на Логойский тракт до з'езда на проспект Незалежности стоит наш МКАД, и застается заторчик от з'езда на Скорины до з'езда на Вапшасова, там идут ремонтные работы, на Даугиновском тракте так само затор, от Пригородной до Орловской застается заторчик на площади Перемоги, от Янки Купалы до улицы Ленина, на Ленина так само, а дня Миги у бок проспекта Незалежности. Такая информация, сябры, и, конечно, даю инфу от Держаутоинспекции. Сегодня мобильные датчики у Минску працуют на Незалежности, на МКАДе, на проспекте Партизанском, проспекте Дзяржинского, так само на улицах Ваупшасова, Ташкентской, Кижаватого, Радиальной, Притыцкого и в улице Маяковского. Так само у Минску идет нанесение разметки на Кедышки и на Кнорена. И не треба забываться, что мобильные датчики, яны могут чакать вас и у Бресте, на проспекте Машерова и Варшавской шаши, у Витебску на проспектах Московским и в улице Тирашковой, у Гомеле на улицах Ильича и Барыкина, у Гродни на улицах Поповича и Магистральной, у Могилеве на улице Симонова и Чавуской шаши. Ну и, сябры, так само расскажу, якое будет надворье у нас завтра. Нагадаю, что сегодня мы отзначаем сусветный день здорового стравования, а завтра надворье, оно прикладно, як шведский стол. Можно сказать, что довольно разностайное. У Минску будет плюс 11, плюс 13, тут переменная у нас в облачность. Махчимы так само невеличкие опадки, это идеально, каб повячерать с семьей, заварить своей любимой горбатки и погуторить. Гродно, плюс 19, плюс 21, теплей и без опадков. Добрый день для руколы, петрушки, кино, каратей, усё вы ведаете. Брест, плюс 20-22, тут довольно сонечно. Это значит, что сезон салатов можно официально открывать. Напишите, як у вас с салатою. Могилёв плюс 13, плюс 15. В облачно махчимы дождик на дворе. Каб зрабіць рызыкоўнае гастранамічнае рашэнне и паспрабаваць, напрыклад, пасмажыць шашлык з чым-небудзь пікантным. У Гомелі будзе плюс 14, плюс 16, и так само можа крыху капнуть настрой, а можа усё ж таки з'есці пирожок. У Витебску плюс 12, плюс 14, в облачно с прояснениями и махчимы невеличкие опадки. Диетологи нам скажут не, життё скажа бяры сябра хот-дог, погреемся, тому что 12 для мая гэта, конечно, ну скажем так, холодновато. Будем сагравацца разам з вами, рухацца так сама, сябры, застаёмся і пішам свае каменты. Гоу!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 41 хвилина, это Радио Столица. Ну и, конечно, по традиции читаю ваши комменты, которые вы дослали у наш драйв-чат. Нагадаю, как его найти. Заходьте у Телеграм, там у пошуку наберите Радио Столица, только на русской мове. Радио Столица, долучайтесь до нашей суполки и под опошним постом усе комменты покидайте. Починая у нас Алик, пиша Алик, спочатку растлумачьте, что такое гэтакае страваванне, гучыць як трававарэнне, не, пытаецца Алік. Сусветны дзень здаровага стрававання. Перакладаю для ўсіх, гэта пищеварэнне, перакладаецца з рускай мовы. Алік, так, вам асабістае прывітанне.

0: тобой у дороги радио «Столица».
1: Листают ветры, дни, километры. Летают вепри

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Лидеры Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана выступили за проведение у Армении референдуму о выступлении этой страны у Евросоюз альбо знаходжение у Евразийском экономическом союзе. Об этом говорится у совместной заяве лидеров. Президент Беларуси указал на необходимость выправлять ситуацию в промысловой политике Евразийского экономического союза. Об этом Александр Лукашенко заявил на посяджении высшего Евразийского экономического совета.
2: Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб эффект пока незначительный. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующее производство, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе и создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего союза. Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик. Международное позиционирование Союза 4. В отличие от Запада, который вечно пытается кого-то изолировать, плодит санкции, рисует разделительные линии, мы понимаем, что производственный, ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики. Ожидаем от комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки по заключению торговых соглашений. Нужно поддерживать высокий темп переговоров с Индией без задержек, запустить процесс с Тунисом, если мы на это решимся. Требует постоянного контроля реализации уже заключенных торговых договоров. Все взаимные обязательства должны выполняться в полной мере, в том числе вступающие в силу в этом году соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
1: Церемонія ўзнагароджання 16-го нацыянальнага конкурса «Тэлевершыня» праходзіць у Мінску. Конкурс з'яўляецца адкрытым і праводзіцца не радзей за аднаго разу ў два гады пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі. Сёлета на конкурс было пададзена 249 заявак у 25 номінацыях і гран-пры. Удзельнікаў конкурса накіраваў віншаванне прэзідэнт. Александр Лукашенко пажадаў ім моцнага здоровья, поспехов и пленной работы по дальнейшему развитию телеиндустрии родной Беларуси. Один день безопасности дорожного руху прошел у Беларуси. Дяжелая инспекция провела профилактичное мероприемство, растлумачила правила пересечения дороги и перемещения на велосипедах, а так само сродка их персональной мобильности. Водителям нагадали правила безопасной перевозки детей и об тем, что до 5 червня треба у дённый час суток рухаться с уключенными фарами. По данных Белгидромета, 30 мая у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, днем местами навальницы, град. В особных районах порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 2, плюс 10, у день от 11 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день, у субботу чекается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13, плюс 15, у Гомеле плюс 14, плюс 16. У Гродні плюс 19, плюс 21, у Бресті плюс 20, плюс 22. У столиці уночі плюс 4-6, у день 11-13 градусів тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.
0: Реклама на радіо «Столиця».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Фестываль «Золотая пчолка» 24-й міжнароднай дзіцячай творчасці збярэ ў Клімавічах каля 700 юных талентаў з Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Таджыкістана. З 5 па 7 чэрвеня яны прадэманструюць майстэрства ў такіх намінацыях, як эстрадны і народны вакал, сучасны народна-сцэнічны і народна-стылізаваны танец, жывапіс і графіка. Выступленне ацэніць прафесійнае журы, тры дні фестывалю прысвяцяць тэматычным блокам: дзень дзіцячай творчасці, дзень дружбы і дзень творчых дасягненняў. Больш за 550 работ, звыш 230 мастакоў, новыя імёны, смелыя формы і эксперыменты. Сталічны палац мастацтва запрашае на выставачны праект «Арт Мінск». Падрабязней яго каардынатар Кацярына Янкоўская.
2: Можна вспомнить, что «Арт Минск» изначально формировался как международный фестиваль и в 2018 году, и в 2019. Однако потом ковидные ограничения очень сильно эту возможность ограничили, и, соответственно, мы делали перерыв на некие такие локальные формы. Сейчас мы хотим вернуть эту традицию, и в этом году участвуют 15 российских художников и 2 болгарских автора. Соответственно, в следующем году планируется еще больше расширить географию фестиваля. Представлено живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляции различные. И, собственно, нет также ограничений в плане тематики, возраста участника, какого-то определенного статуса.
1: У одной просторы разместились работы как початковцев, так и признанных майстров. Мастаки доследуют новые техники, сумешают графику, шелкографию, фотографию и сучасные визуальные практики. Концерт ансамбля народной музыки «Беседа» пройдзе ў Магілёве 3 чэрвеня. Юбилейную программу «35 годов с вами» коллектив представить на сцене областного центра народной творчести и культурно-осветной работы. У гэты вечер чакают яркие нумары, наполненные шчырыми эмоциями и душевной теплынёй. Концерт станет выдатной махчымасцю отчуть силу и прохожость народных мелодий, послухать знакомые и любимые песни. Ёўнік, вадзянік і лясная гаспадыня. Беларускія казачныя персанажы чакаюць у гродзенскім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці. Больш за 150 работ, створаных з дапамогай фарбаў, паперы, дрэва, бісеру, гліны, саломкі, лямцу, тэкстылю і бязмежнай фантазіі. Усё гэта на абласной выставе-конкурсе дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва, казкі і паданні майго краю. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радио «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радио «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси принял удел у посяджения высшего Евразийского экономического совета у Астане. Александр Лукашенко подякал старшине высшего Евразийского экономического совета президенту Казахстана Касым Жомарту Токаеву за бездокорную организацию саммиту и Евразийского экономического форума. Керовник нашей державы выказался об необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Важно добиться выников, подкреслил Александр Лукашенко.
2: Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров, нормативных актов, а исключительно потому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса. Дорогие друзья, то ли в рамках нашей комиссии, или поручив ей, или создать какой-то небольшой дополнительный орган высококвалифицированных специалистов, который будет использовать и знания, и возможности нашей комиссии, нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Если мы это не сделаем, а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться, надо сделать это быстро, не сделаем, привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой нашего союза, а потом и станет членом нашего Евразийского союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности. Поверьте моему опыту. Надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что сегодня мешает работать. Мы четко должны понимать, кто какими-то интересами должен поступиться. А поступиться все должны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союза. Чтобы вступившие в этот союз понимали и до вступления тем более понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского союза не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней.
1: Роботы-полицейские, аэромедведи, конный патруль. Это не фантастика, а фиджитал-турнир 110 ходов у одином строе от Минской милиции. Удел у им приняли выхованцы военно-патриотичных клубов, над якими шефствуя столичная милиция. Гости робили фото со штучным интеллектом, отрымливали дитячие водительские посвящения, примали удел у конкурсе по карате и выигрывали призы, разглядали ретро и сучасную технику узброения. Увага! У совесі з дрэннымі умовамі надвор'я велакарнавал «Віва Ровар» і вялікі канцэрт фестывалю «Настрой лета» пераносіцца на наступны тыдзень. Дзіцячыя юнацкія спаборніцтвы «Першы ровар» на пляцоўцы каля палаца спорту адбудуцца заўтра ў першай палове дня, пачатак у 11:30. Таксама 30 мая з 14 гадзін адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па Мінску. По данных Белгидромета, 30 мая в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, днем местами навальницы, град. В особных районах порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 2, плюс 10, у день от 11 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день, у субботу чекается. У Витебска плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеле плюс 14-16. У Гродні плюс 19, плюс 21, у Бресті плюс 20, плюс 22. У столиці уночі плюс 4-6, у день 11-13 градусів тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.

0: актуальныя пытанні, кампетэнтныя меркаванні, парады і статыстыка ў праграме «Час бяспекі».
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. Лішаныя дні засталіся да лета, аднак апошнім часам надвор'е стала вельмі непрадказальнае. І паводле прагнозу сіноптыкаў будзе такім яшчэ мінімум тыдзень. Як не прапусціць ні адзінай магчымасці актыўнага адпачынку і пры гэтым правесці яго бяспечна? Сёння і пагаворым. У нас у гасцях афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вольга Мільчанка. Вітаю. Першая асацыяцыя са словам лета, канешне ж, адпачынак на прыродзе. А гэтае і развядзенне вогнішча и купание у водоемах. Об чем тут важно памятать?
2: Да, действительно, вы правы, что очень важно перед тем, как отправляться на природу и отдыхать, в том числе и к водоемам, необходимо заранее подготовиться и освежить у себя в памяти правила безопасного поведения. Во-первых, перед тем, как мы выдвигаемся на водоемы, необходимо точно убедиться и вспомнить, что мы отдыхаем только на разрешенных местах для купания. Понятно, сейчас погода не сильно располагает к этому, но тем не менее, у нас на сайте есть интерактивная карта, на которой отмечены такие места. На месте дежурят спасатели освод, в том числе спасатели МЧС, которые в любой момент могут оказать вам помощь, если вдруг что-то, как говорится, пошло не по плану. Разумеется, перед тем, как готовится, ну скажем, купальный сезон, дно обследуется, и поэтому здесь можно с достаточно высокой вероятностью сказать, что там не будет коряк, стекла и так далее. Ну и, конечно же, если мы планируем, к примеру, пожарить шашлыки или устроить костер, опять-таки, тут тоже очень важно помнить правила. Мы рекомендуем устраивать мангалы тоже в специально отведенных для этого зонах. Но если вы находитесь, к примеру, у себя на территории своего частного домовладения, то здесь вы можете, конечно же, устраивать костры или жарить шашлыки на мангале, но тоже это нужно делать по определенным правилам. Во-первых, нужно подготовить территорию, площадку. Она должна быть окопана, грубо говоря, если вы планируете костер, то есть ограждена камнями, например, либо немножко выкопана яма для того, чтобы туда в следующем заложить дрова, либо мангал должен стоять на таком месте, это же касается и костра, кстати, чтобы, скажу очередной раз нормативным языком, исключать попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, конструкций и сооружений. Но важно помнить, что жарить там мангал тоже в том числе можно только в безветренную погоду, потому что у нас вот сейчас, собственно, достаточно сильный ветер, и, соответственно, в любой момент времени огонь может распространиться на большие площади, соответственно, принести ущерб вашему имуществу, вашему здоровью, можно получить ожоги, если попытаться самостоятельно его тушить. Поэтому очень важно, чтобы у вас рядом с вами вместе стояло ведро с водой, либо огнетушители, либо песок, которым вы сможете этот огонь засыпать. Дети у нас могут быть только зрителями в этой истории. Ну и, разумеется, когда мы приготовили пищу, либо просто уже планируем заканчивать свое времяпровождение на природе, необходимо потушить костер, либо мангал до полного прекращения тления углей. Здесь как раз-таки и пригодится то самое припасенное ведро с водой.
1: Видите, вот особливый вайб отпочинок на природе с ночевкой. Когда вы собираетесь с сябрами, берете палатки, разводите вогнища и спеваете любимые песни под гитару. Где можно ладить такие выезды и каких правил притримливаться, как провести час беспечно?
2: Да, действительно, отдыхать на природе еще и с ночевкой – это отличное времяпровождение. Тем не менее, здесь тоже важно помнить несколько правил. Одно из них, перед тем, как отправляться на природу, важно изучить карту ограничений или запретов на посещение лесных массивов. Она есть в открытом доступе, регулярно обновляется, в том числе у нас на сайте есть информация для того, чтобы понимать, можно ли находиться в той территории, либо нет. Делается это для снижения, скажем, вероятности возникновения пожаров в лесах в связи с высокой пожароопасностью, к примеру, из-за погодных условий и так далее. Обращайте внимание, что на сегодняшний день Белгидромет выдавал предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, связанных с сильным ветром. Соответственно, отдыхать на природе, особенно под высокими деревьями, может являться риском для жизни. Поэтому рекомендуем повременить с выездами, либо выбрать более безопасные территории, площадки, на которых не будет каких-либо шатких конструкций, либо высоких деревьев, в которых сильная парусность, из-за которого они могут также падать и ломаться. Такие случаи бывали, когда люди на отдыхе попадали в неблагоприятные ситуации и в последующем могли пострадать. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну а дальше все касается тех же правил, что мы говорили чуть ранее. То есть, если мы устраиваем костер, мы его делаем на безопасном расстоянии, там, где это можно сделать. Ну, это же касается как раз-таки мангалов. Но здесь лучше все-таки придерживаться позиции, чтобы стоял мангал, потому что это более контролируемое устройство, в котором в ограниченном пространстве находятся ваши тлеющие угли, которые в последующем можно потушить. Поэтому, в принципе, здесь дальше уже все, как мы ранее говорили, и ни в одной программе нашей. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы не знаете, как поступить, у нас на сайте есть рубрика «Будь готов», там тоже можно посмотреть, почитать некоторые вопросы.
1: У школьников вось-вось почнутся самые долгочаканные летние каникулы. И вельми важно провести их только с корыстью. Об чем нагадаем детям и их батькам.
2: Мы поздравляем с окончанием учебного года. Ну и в свою очередь, конечно же, желаем провести их весело, полезно и, разумеется, безопасно. В первую очередь напоминаем родителям, что вы обязательно должны знать, где находятся ваши дети. Проведите с ними беседу, комфортную друг для друга, чтобы ваши дети знали, что нельзя находиться и отдыхать на ряде опасных территорий объектов, например, на стройках, либо на площадках, где проводится, к примеру, замена теплотрассы и так далее. Чтобы аккуратно детки ваши катались на велосипедах. Вот у нас недавно случай был в Минске, нога мальчика застряла. Поэтому проведите с ним беседу, чтобы баловство было в меру, скажем так, и чтобы отдых их был относительно безопасным. Насколько это, конечно же, возможно, мы очень хотели бы, чтобы все детки безопасно отдыхали, но их пытливый ум порой заводит их в очень неприятные ситуации. Ну и, конечно, объясните, как вызывать экстренные службы, расскажите. Желательно, чтобы вы всегда знали, где ваш ребенок находится. Ну и убирайте дома, пожалуйста, всякие опасные предметы. Спички, зажигалки из доступа. Ни в коем случае не давайте их в пользование детям. Разумеется, это касается и там стиральных порошков, таблеток и так далее. Понятно, что их пытливый ум все равно будет интересовать какие-то вещи, а вы с учетом занятости можете какие-то моменты упустить. Поэтому постарайтесь проговорить это заранее, чтобы ваш ребенок четко понимал, что есть вещи, которые ему без вас трогать нельзя. Ну и маленьких детей, что касается, обязательно держим их на расстоянии вытянутой руки, ни в коем случае не оставляем без присмотра.
1: Дякую за размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мільченка. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себе.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
3: Радио «Столица». Музыка твоей души.

Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая. I could stay awake just to hear.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, 30 мая у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, днем местами навальницы, град. В особных районах порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 2, плюс 10, у день от 11 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день, у субботу чекается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13, плюс 15, у Гомеле плюс 14, плюс 16. У Гродні плюс 19, плюс 21, у Бресті плюс 20, плюс 22. У столиці вночі плюс 4-6, у день 11-13 градусів тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столиця.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.